богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, тут сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопими свят на злото. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,